знал. И вот мы последние про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробуй.

0: зарядку, на зарядку, становись!
1: Доброе утро, товарищи! Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз. Два. Три. Четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох.

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио Комета 92.6 FM. We're going to dance and have fun.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Радио «Комета» 92,6.

0: планета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: В центре Аланецкого погоста была построена крепость, долгое время являющаяся форпостом в борьбе со шведами. Название города дано по реке Алонке. С финно-угорского переводится как «низина». Нормативным считается ударение в названии на второй слог «алонец», но допустимое ударение на последний слог «аланец». Путеводитель. Алонец расположен у слияния рек Алонка и Мегрега в 140 километрах к юго-западу от Петрозаводска, в 270 от Санкт-Петербурга. Добраться до города можно поездом или автобусом из Петрозаводска.
1: Исторический телеграф. По Столбовскому мирному договору 1617 года граница со Швецией стала проходить в 40 километрах от Аланецкого погоста. Аланецкая крепость, построенная в 1649 году, стала не только ядром города, но и форпостом в борьбе со шведами. Крепостная стена тянулась вдоль речных берегов более чем на 1,5 километра и имела 19 башен. Самая высокая, Красная башня, была высотой 32 метра. В стенах насчитывалось 1300 бойниц, на вооружение гарнизона были 31 пушка разного калибра и 824 мушкета. Значение крепости сохранялось до 1721 года. Когда шведская граница была отодвинута на север, город потерял свое военно-стратегическое значение. Аланецкий район является самым населенным карелами районом республики. Алонец – единственный город на территории Карелии, где карелы составляют большую часть населения. По инициативе бывшего мэра города Василия Попова ежегодно с 1999 года в первый день зимы проводятся Аланецкие игры Дедов Морозов. В 2005 году игры стали международными.
0: Как красиво! В Алонце особое внимание надо уделить музеям. На месте Аланецкой крепости существует этнографический музей под открытым небом. В музее представлены постройки и предметы быта карелов-ливиков, старейшего субэтноса региона. Произведениями живописи карельских художников вы можете полюбоваться в Аланецком краеведческом музее. Аланецкий народный театр ставит спектакли на финском и карельском языках. Также в городе есть музей старой новогодней игрушки, который воссоздает реалистичную картинку новогоднего прошлого. Попасть в список создателей этой экспозиции может каждый. Достаточно подарить в музейный фонд одну новогоднюю игрушку. Крепость, руины которой мы найдем на следующей нашей остановке, как и Алонец, была стратегически важным пограничным пунктом до 1721 года. Мы отправимся в город Гдов.

0: лето. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: городе и районе 9:00.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350.

0: 50 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Радио «Комета». Радио «Комета». 92,6.

0: Радиос Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350.

0: 50-34-05.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенинхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8 926 848 78 71. 8 926 848 78 71.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8 926 885 98 17.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенинхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8 926 848 78 71. 8 926 848 78 71.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе полдень.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: рабочий полдень на комете.
1: Всем добрый день. Сегодня с вами рабочий полдень. Выходной рабочий полдень. Рабочий полдень для тех, кто работает, он рабочий. А для тех, кто сегодня отдыхает, выходной рабочий полдень. Но тем не менее он полдень, и для кого-то он рабочий. Итак, сегодня с 12 до 14.00 с вами я, Анна Донрой. Буду вас развлекать хорошей музыкой, а также принимать ваши заявки на любимые песни, для того, чтобы ваш полдень в субботний был максимально комфортный, веселый и развлекательный, да, и, соответственно, буду принимать теплые слова для своих близких и родных, и также буду принимать поздравления, что тоже приветствуется. Итак, с вами я, Анна Донрой, рабочий полдень. Поговорим сегодня об развлекаловках в Чехове. Сегодня очень много интересного проходит, да, где провести выходные, как потратить их на полезно в эту солнечную погоду, да, как развеять своих близких, как развеять своих детей, вот, и что вообще у нас творится в городе по позитиву. Пройдемся по позитиву. Погода хорошая, можно заниматься очень многими делами, да, начиная от огородных, заканчивая общественных, поэтому сегодня будем об этом разговаривать. Жду ваших комментариев, жду ваших предложений на эти выходные, да, как их можно провести, вот. И, в общем, жду от вас заявки по телефону 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс, или можете писать смс на телефон. Некоторые даже звонят, я тоже это приветствую, поэтому любой канал для вас открыт. Жду от вас заявок, поздравлений, пожеланий и поднятия настроения себе и вашим окружающим. С вами я, Анна Донрой. Скоро вернусь, не переключайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенненхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8-926-848-78-71. 8-926-848-78-71.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: рабочий полдень на комете.
1: И продолжается рабочий полдень. Сегодня с вами я, Анна Донрой, до 14.00. Я буду вам дарить хорошую музыку, передавать от вас привет и поздравления, принимать заявки на песни, которые вы... которых от вас я буду ждать по телефону 8-916-244-0044. Забейте себе этот телефон, телефонную книжку, и пусть он у вас будет под рукой, как только вы услышите вот эти заветные слова «сейчас рабочий полдень» или «мы принимаем по заявкам», вы тут же можете писать на Messenger Max, в Messenger Max свои пожелания, поздравления и песни, которые вы хотите услышать. И с тем самым мы будем поднимать настроение себе, вашим близким и слушателям, нашим радиослушателям. Пока вот еще одна заявочка прилетела. Остальные плейлисты я буду стараться для вас сделать сама, чтобы максимально в рабочий полдень, в ваш выходной день, улучшить ваше настроение и состояние. Кстати, как провести выходные, да? Вот у меня, например, сейчас вот планы после эфира залезть в огород. Но я там не торчу целыми днями, да, чтобы там не умереть, как многие любят делать. Запахали все там 15 соток, да, и с утра до вечера там ковыряются. Нет, я сделал себе несколько грядочек и с удовольствием там ковыряюсь. Там что-то прополол, что-то посадил, что-то там полил. И все это такое в скромном формате. Поэтому вот мне когда всегда... Раньше мама с бабушкой говорили: Аня, надо там срочно помочь по огороду. Я говорю: слушайте, ну помочь кайфовать зачем? Ну, то есть, как бы вы кайфуете от одного, я кайфую от другого. Сделать себе тот объем на огороде, от которого вы будете получать удовольствие, а не подпрягать всех вокруг для того, чтобы там съесть какую-то одну морковку или капусту. То есть я зожница, я считаю, что своего огорода это в любом случае, чем из магазина. Но и тем не менее, я ко всему отношусь без фанатизма, поэтому просто нужно сделать столько грядок, на скольких в кайф будет ковыряться. То есть, если вы уже начинаете перенапрягаться и напрягать всех вокруг, ребят, ну, это не ваша жизнь, и

близких станет хороша. Поэтому все без фанатизма. Все без фанатизма. Ну, а потом, после того, как пропалите пару грядочек, да, уже там солнышко, можете рядом раскладушечку поставить. Когда мне надоедает, я просто ложусь на раскладушку и лежу, отдыхаю. Опять же, там шашлычки и так далее. И, кстати, вот по этому поводу пришла заявочка. Анюта, привет. Передай привет моему мужу Лыкову Андрею. И скажи ему, что мы его ждем на шашлыки дома. Вот вам, пожалуйста. Уже, наверное, отковырялись на грядочках. Все гости в сборе, не хватает только тебя. Поставь для него песню жена Оксана, поставь для него песню «Вниз casual». И прямо сейчас прозвучит песня «Вниз casual», а дальше я поставлю танцевальную музыку, которой сегодня я постараюсь разбавить ваш солнечный, позитивный день. С вами я, Анна Донрой. Не переключайтесь, будет много интересного.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенненхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8 926 848 78 71. 8 926 848 78 71.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8 495 960 6093. 8 495 960 6093. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Рабочий полдень на комете.
5: И продолжается рабочий полдень. С вами я, Анна Донрой, до 14.00. Принимаю ваши заявки, приветы, поздравления по телефону 8-916-244-00-44. Напомню о том, что кто находится не в городе, наше радио теперь доступно на Яндекс.Радио. Вы можете его слушать хоть за границей. Только нужно на телефон скачать приложение Яндекс.Радио, набрать там «Комета», выскочит желтенький кружочек с названием «Комета», и вы в эфире. И вы с нами. Поэтому можете заказывать, находясь в любой точке земного шара. Это очень здорово. И еще мы появились на УКВ. Это 70 и, по-моему, 49, если не ошибаюсь. Да, 90... Ой, да, 70,49. Вот, поэтому тоже присоединяйтесь, у кого приемники. А сейчас я хотела бы с вами поговорить о том, что сегодня, оказывается, очень интересные профессиональные праздники. Ну, один профессиональный праздник, прям вот за который я двумя руками и ногами, думаю, вы со мной тоже согласитесь. Это День органов государственного пожарного надзора Российской Федерации. Слушайте, очень классный праздник. Чуть-чуть до 100 лет не дотягивает. Отмечается ежегодно 18 июля в 2026 году. То есть в этом году службе исполняется 99 лет. Классная служба. Ребят, поздравляю всех от души, кто слушает это радио из этих органов. Вот. Вы, ну, просто герои в моих глазах. Я считаю, что такие люди, это вот, ну, не просто рождены. Это люди рождены спасать наш мир, спасать людей. Это, ну, очень здорово, когда спасаешь людей, знаете, получаешь очень классное такое послевкусие, да, то есть заряжаешься тем, что ты кому-то мог в этой жизни помочь. А уж когда это связано с пожарами и когда какие-то масштабные помощи, то это вообще здорово. Поэтому, ребят, поздравляю от души. Искренне хочу вам передать: берегите себя, прям вот берегите, потому что такие люди нам нужны, и нужны именно для того, чтобы другие люди были здоровы и счастливы. И вообще вот этой службе исполняется, эта официальная история началась вообще в 1927 году, вот ровно 100 лет назад, почти 100 лет назад, когда ВЦИК и Совет народных комиссаров РСФСР утвердили положение об органах государственного пожарного надзора в Российской Федерации. Ну вот мне интересно, а как было до этого? Кто спасал нас? С ведрами бегали, с водой? Но, тем не менее, утверждено, значит, скоро 100 лет. Поздравляю, ребята, от души, всех вам благ. И пришла заявочка на песенку. К сожалению, написала неизвестная. Добрый день, поставьте, пожалуйста, песню для моего любимого мужа. Король и Шут. Сегодня для мужей у нас эфир. Король и Шут. «Король и шут», «Кукла колдуна», спасибо. Кстати, одна из моих любимых песен, я ее очень люблю петь в караоке, она хорошо поется как мужчинами, так и женщинами, поэтому с удовольствием присоединяюсь к этой заявке. Мужу привет! Итак, «Кукла колдуна», «Король и шут» прямо сейчас. Не переключайтесь, Анна Донрой, скоро к вам вернусь после рекламы.

0: Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода бернский зенинхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку просьба позвонить по телефону 8-926-848-78-71. 8-926-848-78-71.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
6: И первый час рабочего полдня завершается. С вами я, Анна Донро, и я еще до 14.00 продолжаю дарить вам песни, читать ваши пожелания, поздравления и поднимать вам настроение своим плейлистом и плейлистом, который вы присылаете сами себе. И хочу присоединиться к одному из объявлений, которое только что звучало, что пропала собака. Ой, всегда мне так жалко, когда собаки теряют хозяев, хозяева теряют собак, ну и, или котов. И, в общем-то, я всегда готова помочь, откликнуться. Вы знаете, сегодня в парке гуляла с собаками в нашем чеховском городском. И вот кто хочет котеночка, ребят, вот просто хочу от души сказать. Никто не рекламирует, никто не продает, некоммерческое объявление, но пользуясь случаем, находясь на радио в роли ведущей, я хочу это сделать на этом акцент. Сегодня около военкомата там родила кошка. Вы знаете, котята разношерстные. Один там светленький, рыженький, другой очень красивый, такой темно-серый, с рыжими какими-то подпалинами. Вообще необычный цвет, очень необычный. Котята очень красивые. Если кто-то хочет вот прям взять, сходите. Единственное, что, конечно, они не ухоженные, потому что там где-то под заборами, там сям, их нужно привести в порядок. Но кто вот на красоту ведется, котов, это вот прям вам туда. Они очень все именно необычного окраса. И я бы взяла. Вот я сегодня прям даже на двоих смотрел, хоть двоих забирай со слезами на глазах. Но к четырем шпицам домой вообще не вариант, поэтому вот решила об этом вам сегодня рассказать. Вот. И чуть позже расскажу, как провести время в Чехове, потому что очень много интересного проходит у нас в городе и по району. А сейчас я хочу рассказать, кто мне написал. Да-да-да. Только что мне приходит сообщение от моего одноклассника, любимого одноклассника, не побоюсь этого слова, любимого одноклассника. Мы именно как одноклассники, как друзья общаемся уже с первого класса. Вот, от Ванечки Хорылева. Анечка, привет. Знаю, что ты не любишь СМС, но я безумно рад слышать тебя по радио. Вань, второй день приходят вот такие сообщения. Это очень ценно, это важно. Для меня это знаки, что если люди меня рады слышать по радио, значит, я здесь нахожусь не зря, значит, я несу позитив. Вот, и стараюсь это поднять настроение не только своим близким и знакомым, но и всем тем, кто меня слышит. И хочу небольшую историю рассказать о том, что Ваня – это единственный человек в моем окружении, вообще вот единственный, который на все какие-то всевозможные праздники, помимо дня рождения, просто мне звонит, не пишет, не кидает этот спам, не пишет, а именно звонит и поздравляет меня с праздником. Вы знаете, я всем искренне желаю, для тех, кто хочет кого-то поздравить, ребят, ну возьмите телефон, позвоните, не закидывайте этим спамом непонятным, да, и всякими там теплыми словами, которые можно это все сказать. Вань, спасибо тебе большое, я тебя очень люблю, ты очень классный, добрый, искренний человечек, и для тебя звучит эта песенка такая в рабочий полдень, я знаю, что ты сейчас работаешь, вот, поэтому очень надеюсь, что в машине тебе это поднимет настроение, а песня называется «Call me baby», «Позвони мне, детка», именно для тебя сегодня, Ванечка, сегодня твоя песенка, наслаждайся, я всегда с тобой, я всегда рядом, спасибо, что ты есть.

0: рабочий полдень на комете.
1: И продолжается рабочий полдень. С вами Яна Донрой. Начало следующего часа. Я еще с вами целый час до 14.00. Принимаю ваши заявки на песни, поздравления, теплые слова, пожелания в этот рабочий выходной полдень. По телефону 8-916-244-00-44. Напоминаю о том, что мы теперь есть на радио Яндекс. Скачивайте приложение Яндекс Радио, набирайте радио Комета. Все очень просто и быстро. И вы можете нас слушать вне, когда вы находитесь вне города Чехов, и не будет никаких помех. И, кстати, я для себя отметила, наше радио на приложении Яндекс Радио звучит громче всех. Ну, наверное, потому что мы самые лучшие. Итак, хочу сегодня рассказать о том, какие у нас мероприятия есть на сегодняшний день, кто вот, ну, не знает, куда ему вылезть. Может быть, у кого-то планы поменялись, кто-то там куда-то там уехал, приболел и так далее, и у вас не оказалось с собой близкого человека, с которым бы вы хотели бы куда-то пойти. Значит, сегодня в Мелехово благотворительный день, который проводится совместно с фондом, донорским фондом, да, там, ну, по поводу вот именно донорства связано, ну, проводятся какие-то развлечения, причем там вход что-то 500 рублей вообще такой. Недорого все, там проходят детские мероприятия, можете в интернете посмотреть, Мелехово, 18 июля. Вот, я туда поеду в 5 часов, там будет, знаете что, литературное чтение. Чехову будут читать произведение Чехова. Очень люблю рассказы Чехова, но почему-то, и почему мне нравится, как он пишет все. Но вот читать мне его, как бы, он мне тяжело дается, как будто мысли куда-то улетают. Но я очень люблю Чехова читать, это слушать, какой-то интерпретации смотреть его спектакль, поэтому всем очень рекомендую, я обязательно поеду. Вот к 5 часам я буду там. Вот. И что-то еще хотел сказать, да. Ну и вообще, в принципе, почему этот день именно 18 числа, потому что 15 числа, 15 июля, день смерти Чехова, да, и 122 года назад он ушел из жизни, и в этот день приурочили как бы в благотворительному фонду, потому что у нас Чехов занимался благотворительностью, несколько школ построил, бесплатно все это лечил людей, да, и лекарства раздавал. Ну, в общем, честно сказать, я очень горжусь тем, что я живу в таком городе, в честь которого, ну, вернее, ну, который назван в честь такого человека. Ну, я действительно очень этим горжусь, потому что я все это поддерживаю. Вот. И прилетела одна заявочка, которую я хотела тоже озвучить. Так, сейчас, подождите, откроем, да. Анечка, привет. Поздравь, пожалуйста, с днем рождения мою маму Ольгу Ивановну Сидорову. И пусть она будет счастлива. Поставь ей, пожалуйста, песню Германа Грач «Я молодой». Оль, спасибо за заявку, спасибо за привет маме. Обязательно вот ставлю. Все, следующая песня. «Я молодой». Кстати, тоже очень люблю эту песню. Она как бы поднимает такое настроение от того, что, в общем-то, возраст — это только цифра в паспорте. Поэтому эта песня открывает наш час. И до 14.00 с вами я, Анна Донрой.

0: предмета. Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенинхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8-926-848-78-71. 8-926-848-78-71.
2: Киномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Рабочий полдень на комете.
8: Продолжается рабочий полдень. С вами я, Анна Донрой. До 14.00 продолжаю дарить вам позитивное настроение в виде музыкальных композиций и своей болтовни, которую я стараюсь настроить на позитив и нести вам максимально полезные вещи с экранов. Ой, с экранов. Все, переехала уже на телевидение с эфира, с радиоэфира. Итак, такой знак. Скоро перееду, наверное, на телевидение. Хотя я там работала 15 лет, не уверена, что я хочу туда вернуться. Мне на радио больше комфорта и больше кайфа доставляет, чем телевизионные программы. Итак, хочу вам рассказать, что еще можно сегодня поделать в Чехове. Сегодня, кстати, гуляла утром в Чехове и увидела рекламу, тоже об этом не знала. Сегодня у нас 18 числа ночь в парке. То есть это сегодня начинается программа с 17.00. Сначала стартует творческий коллектив, с творческими коллективами города. Будет несколько, типа концерт такой, я так понимаю. Вот, потом там будет абсолютно чемпион России по битбоксу. Надеюсь, это более безопасно, чем обычный бокс, потому что, честно говоря, я даже не хотела это рекламировать, но думаю, ладно. Вот, потом бессмертные хиты с рок-группой «Вираж» будет это в 20.00. И на малой сцене будет там «Зумба» со Светланой Черниковой, фэшн-показ от Дарьи Романовой и «Почувствуй грув» от барабанщицы Марии Поляковой. Кстати, Мария Полякова будет в 18.30. Это моя соседка. Вот, маму с папой ее знаю. Девочки оборудовали целый дом для репетиции барабаны, то есть там сделали шумоизоляцию большую. Когда мимо проходишь, там постоянно слышно. Я даже, когда с собаками гуляю, иногда даже останавливаюсь. Но девочка очень профессионально играет. Она уже давно играет, там кучу конкурсов выиграла. Так что, Маша Полякова, если меня слышишь, я тебя как соседка на правах ведущей на радио рекламирую. Поэтому приходите ее слушать в 18.30 к нам в Чеховский городской парк. Еще будет в шатре 17.00 космическая музыка, по массовым мастер-классам там какие-то игры будут. И на Ханге будут играть, мастер-классы будут тоже, это будет вот в 17.00. И дальше там уже будет какой-то квест будет по всему парку в 17.00, кстати, тоже. И вечером еще в 21.00 будет розыгрыш каких-то там годовых призов. Телевизор будет, велосипед. Слушайте, ребята, прям хоть самой иди. Но я поеду сегодня в Мелехово. У меня сегодня желание посмотреть частицов по Чехову. И, кстати, будут локации «Место силы». Будут поговорить с психологом «Загляни в будущее», с нумерологом. Вот, и «Территория энергия». В общем, здесь будет много интересного. И, кстати, в 21.30

под закрытие. Сейчас же запретили салюты. Будет флайборд. Это вот когда катаются на воде с такими, с фонтанами. Вот. Так что в 21.30 будет на закрытии на Большом пруду флайборд. Так что вот всю программу вам рассказала. Так что в Чеховском городском парке сегодня 17.00 тусовка. А сегодня ставлю для всех, кто меня знает, елку. Елка, где ты? Очень люблю эту песню. Пусть она принесет вам хорошее настроение.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Радио «Комета». Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенинхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8 926 848 78 71. 8 926 848 78 71.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
4: И рабочий полдень продолжается. Я с вами еще 20 минут. Меня зовут Анна Донрой. И еще 20 минут я принимаю от вас по заявке на песни, поздравления, пожелания близким людям. И поднимаем друг другу настроение и нашим радиослушателям по телефону 8-916-244-0044. Теперь мы есть на Яндекс.Радио. Вы теперь нас можете слушать не только в рамках нашего города. Имейте это в виду. Одна секунда скачивается приложение Яндекс.Радио, заводится комета. И присоединяйтесь к нам. Телефон тоже, пожалуйста, запишите для того, чтобы оперативно, услышав слова заявки, передать по вашим заявкам, оперативненько нам прислать. А я хочу вам рассказать еще, где можно провести время. То есть про парк Чеховский рассказал, про Мельхова рассказала, леса и поля. Ребята, вы знаете, когда у меня было плохое настроение, я очень часто раньше уходила в поля и в леса. Я просто брала рюкзак, коврик для йоги, термос с чаем и просто ходила по полям. Кстати, у нас вот Винниково поле, да, которое вот за Винниковским, ну, Винниковское поле между Губернским и сейчас Губернский парк там открыли. Очень много стало народу гулять. Но вот по полям и по лесам мне как-то больше вот нравится гулять. Там народу поменьше, но я могу сказать, что сейчас очень много народу стало выходить именно в дикие места, то есть вот именно не парковые зоны. Вот, и ходят там и с собаками, я смотрю, там и разного возраста, со скандинавскими палками, и бегают, и просто на пикник выходят. Убирайте только, пожалуйста, за собой, за своими питомцами, это очень важно, я за этим блюдю. Всегда хожу, раздаю пакеты для собачьих экскрементов, да, и всегда, ну, помогаю убрать, если что. Мы в свое время очень много вывезли мусора именно вот по обочинам наших лесов, и если это будут люди делать сами, то, ну, другим просто будет приятнее приходить в лес и в парке, тоже имейте это, пожалуйста, в виду. Ну, и коль вы уже все-таки выбираетесь в леса, сейчас пошел грибной сезон, мы вот 2 дня я ходила за грибами, уже лисичек нас собирали, но вот сейчас пошли дожди и жара, и как раз вот сейчас все люди будут выходить в лес. Пожалуйста, предохраняйте себя от того, чтобы не заблудиться в лесу, потому что леса, вот мы, например, ходим там в сторону Стремилова, там, ну, сложно с навигацией, поэтому берите специальные приборы, учитесь определять стороны света по солнцу. Вот, я по солнцу ориентируюсь, у меня есть с собой компас, но я туда редко заглядываю, я как бы по солнцу. Но вот хочу себе купить такой вот, ну, навигатор, который вот серьезный такой, у которого там батарейка не садится, который там GPS сильный, но он там что-то стоит там от 30 до 50, что-то я пока не готова. Ну, в общем-то, либо берите какого-то проводника, который вам поможет не заблудиться, потому что, ну, лес — это такая штука, может быть достаточно опасная. Но и, тем не менее, это очень спасает от плохого настроения, поэтому не пренебрегайте лесами. Сейчас вот, если пока еще нет грибов, можете сходить на разведку, просто посмотреть и просто подышать свежим воздухом. А для вас от меня песенка «In My Heart». Просто музыка, просто для дороги, кто сейчас в дороге, она такая движовая, она без слов, но я очень надеюсь, что под нее даже можно потанцевать, поэтому делайте погромче. С вами Яна Донрой, еще 15 минут, не переключайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенненхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку просьба позвонить по телефону 8 926 848 78 71. 8 926 848 78 71.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Рабочий полдень на комете.
5: И наша передача «Рабочий полдень» в наш выходной субботний день подошла к концу. Еще осталось 10 минут, и у меня еще минуточки две поговорить с вами. Хочу вас еще сказать вот, что я хотела. Думаю, что-то я хотела про грибников сказать, потому что я такой заядлый грибник. И тоже очень переживаю по поводу того, что можно заблудиться, да, беру с собой там компасы, но ориентируюсь по солнцу, это самое верное. Но, тем не менее, есть такая программа в телефоне, называется «Я иду домой». Она раньше так называлась, сейчас я посмотрела, ее нет, но можно посмотреть в интернете. Программа для грибников. Там очень удобно, вы заходите в лес, ставите точку и можете ходить, вообще даже не заморачиваться. Причем вы видите, где вы, как далеко от машины, как глубоко в лес идете и так далее. Вот. Но это при условии, если у вас, конечно, не сядет зарядка на телефон. Для этого есть зарядное устройство, которое можно взять дополнительно. Вот. Ну и GPS, конечно, должен ловить. И тем не менее, она меня пару раз очень спасала. То есть вы заходите в лес, включаете эту программу, и она и то ставит точку. Она вас с этой точки ведет, выходите там, где хотите. Потом вы просто набираете эту точку. Там кнопка такая была у меня большая. Я иду домой. Я на нее нажимаю, и она меня напрямиком просто выводит к машине. Ну, там, правда, через Косогоры может вести. Но там, если вы отклоняетесь, нам там даже говорит, вы чуть пошли левее, вы там правее, вернитесь обратно. Поэтому будьте бдительны, будьте осторожны, ну, потому что люди теряются в лесу, потому что напрягают службы МЧС. Вот, а они могут помочь кому-то более нужные моменты попасть, чем там вы по лесу бродите. Поэтому просто себя берегите. Вот, еще хотела сказать, что всегда мне очень горько говорить о том, когда я обижаю каких-то людей. Но у меня бывает такое настроение, что мне проще отключиться и

приятнее общаться с людьми, чем делать им больно. Поэтому все, кого могла обидеть за последние пару суток, не держите зла, я просто, ну, я ухожу в себя, и мне так проще сделать. Кстати, очень часто так люди делают, да, не потому что там психуют или еще там что-то, а просто, ну, иногда хочется побыть наедине. Сейчас, кстати, напомню о том, что 26-й год — это год трансформации, который в этом году сейчас ускоряются процессы. То есть, если вы развиваетесь, то все процессы вашего развития будут ускоряться. Если вы лежите дома на диване и ничего не делаете, по течению сейчас плыть не получится. Это идет деградация, деградация, которая тоже ускоряется, к большому сожалению. Поэтому выбирайте для себя элементы развития, выбирайте для себя дороги, по которым вы хотите развиваться, и вперед, Вселенная вам в помощь, потому что именно 26 год, а это говорят все, во что бы кто ни верил, там и астрологи, и психологи, все на свете, поэтому развивайтесь. И заявочку прислал еще сообщение Олег: передайте привет моей сестре Ольге Патрушевой, которая сейчас заботливо накрывает нам на стол искусных блюд. Олечка, ты кулинарный гений, пусть твои мечты сбудутся, пишет Олег. Олег, очень теплое сообщение, спасибо большое, а для Олечки мы ставим песню «Love is Love» Олку Коко. И на этой песне мы завершаем наш эфир. С вами была я, Анна Донрой. Всем спасибо, кто был со мной. Спасибо за заявки, за приветы и за поздравления. Я вернусь к вам в понедельник вечером. Всего вам доброго.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Этой песни мы завершаем наш эфир. Еще одна заявочка прилетела прямо под конец часа, поэтому не могу ее не поставить. Воспоминания о бабушке для Татьяны.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: Планета. Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенинхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8 926 848 78 71. 8 926 848 78 71.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товара.

0: для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенинхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8-926-848-78-71. 8-926-848-78-71.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: На офицерском поселке пропала собака. Порода – бернский зенненхунд. Собака крупная, добрая, но очень пугливая. Окрас черный, белая морда. Нашедших или видевших собаку, просьба позвонить по телефону 8 926 848 78 71. 8 926 848 78 71.
3: Так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Тебя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.